0: 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5
1: consult the directory or call the operator on 990-5793 for assistance. Thank you.
2: 5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5-7-5- It is very high pitched.